0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
9: 104.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 38 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка. Секретные фанатики. Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаляму.
8: Бонжур.
9: Привет, Хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

Вас приветствует информационная система «Радио Пилот». Здравствуйте. Местное время 7 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
3: 469 лошадей.
2: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8:20. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 42 минуты. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 94.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Сегодня воскресенье, 19 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0% до 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титово. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.rf.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Уникум.

Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. /2011. Это паритет.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-2-70-65.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-ekb.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, ну, как это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова ждуля остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не...
3: Пашка про это читал.
4: На пол шестого.
5: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, так, заточила себе зубы, мамочка, откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала мужа.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость, знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Pilot FM. Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
1: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
10: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
13: Спидбайком от Ямото ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
14: Пора-пора, Ямото.
12: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
13: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Ямото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
16: Айвазовский? Подлинник?
13: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
16: Шедеврально.
13: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
17: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов.

0: На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие комсомола 38Б. И Артинская, 18.
3: SkillPro66.ru.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Сегодня воскресенье, 19 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжур.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Salam alaikum.
8: Bonjour.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок. Следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
8: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Автоцентр «Восток» в Березовском.
5: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
4: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Главная семейная цель. Любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная репутация на сайте nosh.dom.rf.
15: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
16: Отправляемся в морской круиз.
17: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
15: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
17: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
18: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
19: Академия сантехники.
18: Смесители.
19: Академия сантехники.
18: Водонагреватель.
19: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
14: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
3: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Атмосфера просто космос.
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Wildberries поддержит продавцов после атаки беспилотников на склады компании. Основательница бизнеса Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах, а скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Данные приводит Коммерсант. Озвученные меры Ким назвала первыми решениями, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. В ночь на субботу дроны атаковали два логистических комплекса Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. На обоих складах есть погибшие и пострадавшие. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также

0: в Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург между Малышевой и Куйбышево, на проспекте Космонавтов от машиностроителей до Турбинной. Также ремонты прошли на ЖБИ, объездной дороге, старой сортировке и на Вторчермете. Общая протяженность отремонтированных участков около 8,5 километров. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, пишет агентство ЯН. В Башкирии из-за ДТП на трассе на дорогу вылился бензин. В попутном направлении столкнулись грузовики «Скания» и «Ситрак». Цистерна бензовоза получила пробоину. Именно из нее на трассу хлынуло драгоценное топливо. Водителю пришлось остановиться и ждать, когда к месту ЧП прибудут спасатели. Они очистили дорогу и возобновили движение транспорта. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета «Ру» со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Сегодня воскресенье, 19 июля. В лучшем на свете городе облачно, дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
12: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а отдых какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: А Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
15: 0+.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-edb.ru.

0: Реклама.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ «За СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайте курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Круто!
16: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
17: Спидбайком от Емота. Ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
18: Пора-пора. Емота-мото-мото.
16: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
17: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
19: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
20: Автоцентр. Восток. В Березовском.
21: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
20: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
21: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
22: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
23: Рассрочка 0%. До 2028 года.
24: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
25: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
26: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Москва и Пекин на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, цитируют дипломата журналисты. Руденко добавил, что Россия признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису. По его словам, она основана на глубоком понимании геополитики природы и первопричин конфликта. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону

0: кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Англия минувшей ночью обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Бронза мундиаля стала первым призом для сборной Англии на чемпионатах мира за последние 60 лет. Родоначальники футбола выиграли со счетом 6-4. В игре сборной Англии отличился Сака, который оформил хет-трик, а у сборной Франции дублем отметился лидер команды Килиан Мбаппе. Сегодня вечером в финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Испания. Официальный доллар на понедельник и выходные 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
3: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: О, только не кидает.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
16: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
17: Когда на Xlantix ETE
18: действует субсидия 925 тысяч рублей.
19: Испытайте премиальный гибрид.
20: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
21: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам ассаляму.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104.5 FM. Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Продолжите фразу. Три десятки это.
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
10: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Турбо-картинг!
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
14: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
20: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
21: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к Урфу. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
22: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
5: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Пора-пора, мото-мото-мото.
17: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
18: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
19: Уральский кофейный фестиваль.
20: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
19: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
21: 0+.
22: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
19: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
22: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
19: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
22: В

0: Казанский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Астропарк».
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался, где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался, правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова, за ним ждуля остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не на полшестого.
5: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, так, заточила себе зубы, мамочка, откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала мужа.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость, знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Filot FM.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphic-edb.ru.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 94.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Общественной палате предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах. Это стоит делать в устной форме. В процессе проверки ученикам придется объяснять, как они выполняли работу. Инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, цитирует РИА Новости представители Общественной палаты. Обязательность верификации выполнения домашнего общественники объясняют ростом объема использования искусственного интеллекта в процессе обучения. Это становится самообманом не только для детей, но и для самих учителей. В Свердловской области открыли движение на 76-м километре автодороги Серов-Североуральск-Ивдель. Транспортные средства пропускают по одной полосе с помощью реверсивного движения. Об этом сообщают соцсети госавтоинспекции Свердловской области. В субботу движение по этой трассе перекрывали полностью из-за перелива через проезжую часть паводковых вод. Ранее власти области поручили параллельно с перекрытиями дорог из-за паводка ввести восстановительные работы на трассах, как только вода освобождает дороги для проезда. В центре Екатеринбурга начался монтаж падл-кортов. Они станут одним из элементов фестиваля «Лето на площади». Как сообщает КП Екатеринбург, спортивная площадка будет открыта для горожан вплоть до конца сентября. Тут будут работать 4 корта, куда можно попасть по предварительной записи. Часть сеансов в будни будет проводиться бесплатно. Госдепартамент призвал граждан США к осторожности по всему миру. Причиной в сообщении названа напряженность на Ближнем Востоке. Американцев дипломаты призывают действовать в соответствии с предупреждениями о мерах безопасности. Также возможны сбои в авиасообщении, нападения на дипучреждения и другие объекты, которые имеют прямую связь с Соединенными Штатами, пишет РБК. Стилисты рассказали, какие попытки выглядеть моложе своего возраста дают обратный эффект. По словам экспертов, окружающие считывают не возраст,

0: о неуверенности, напряжении, если выбранная одежда не соответствует личности. Серьезной ошибкой оказывается использование подростковых вещей в возрасте 40+. Вторая частая крайность – это отказ от внимания к себе с выбором темных цветов и бесформенного трикотажа. Излишнее напряжение в образе, которое вызвано попыткой молодиться любой ценой, старит сильнее, чем морщины, цитируют стилистов «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник – 78.40, евро – 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В «Керамире» большая распродажа и реальные скидки от 50%. «Керамогранит», сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в «Керамир». Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «Га», «Комода», «Джейку», «Лада».
4: Информация на правах рекламы.
5: «Автоцентр Восток» в Березовском.
6: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Лучшее предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
0: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Ксенон Шоп». 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
8: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
9: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
10: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинос».
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
15: 0+. Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинниковой легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро.
18: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
17: Высокие потолки до 3 метров.
18: Система очистки воздуха и воды.
17: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
19: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
22: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
23: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
24: Академия сантехники.
23: Смесители.
24: Академия сантехники.
23: Водонагреватель.
24: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
25: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
26: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
27: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
1: Полчаса только музыка.
2: Без рекламы.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: На «Радио Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти число погибших в результате двух мощных землетрясений. По данным Bloomberg, жертвами стихии стали более 5100 человек. При этом с 5 июля количество раненых не растет, их 16740. Общее количество спасенных из-под завалов составило около 6500 человек, пишет Коммерсант. Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле 24 июня с разницей всего около 40 секунд. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Ветеринары объяснили, почему собаки не смотрят в глаза, когда хозяева их ругают. Так животные пытаются сгладить конфликт, при этом чувство стыда, сравнимого с человеческим, собаки не испытывают, пишет газета «Ру». Для собаки прямой взгляд в глаза – это сильный социальный сигнал. Часто псы смотрят в упор друг на друга перед нападением. Когда хозяин выговаривает за порванную подушку или разбитую цветочную катку, собака старается снизить напряжение, отводя взгляд. Питомец демонстрирует примирительное поведение и нежелание переходить на конфликт. Официальный долг

0: На выходные 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Пора-пора. Мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне Июль на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
7: Уральский кофейный фестиваль.
8: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
7: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
9: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Атмосфера просто космос.
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
12: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
13: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Автоцентр. Восток в Березовском.
15: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
16: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
15: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
17: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
18: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
20: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
19: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
20: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН-16-965-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти число погибших в результате двух мощных землетрясений. По данным Bloomberg, жертвами стихии стали более 5100 человек. При этом с 5 июля количество раненых не растет, их 16740. Общее количество спасенных из-под завалов составило около 6500 человек, пишет Коммерсант. Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле 24 июня с разницей всего около 40 секунд. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Ветеринары объяснили, почему собаки не смотрят в глаза, когда хозяева их ругают. Так животные пытаются сгладить конфликт, при этом чувство стыда, сравнимого с человеческим, собаки не испытывают, пишет газета.ру. Для собаки прямой взгляд в глаза – это сильный социальный сигнал. Часто псы смотрят в упор друг на друга перед нападением. Когда хозяин выговаривает за порванную подушку или разбитую цветочную катку, собака старается снизить напряжение, отводя взгляд. Питомец демонстрирует примирительное поведение и нежелание переходить на конфликт. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Ano?
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
6: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ «За СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз!
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
13: 0+.

0: Затур. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907-0+.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался, где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова, за ним ждулеп остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не на полшестого.
5: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, заточила себе зубы, откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала бы уже.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость,
1: знаешь. Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 3-8-0-8-6-8-6.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
9: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
10: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а отдых какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
15: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
16: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе юга с Регинас.
17: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
18: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании Астра. Сайт astra-development.ru.
19: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
20: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Общественной палате предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах. Это стоит делать в устной форме. В процессе проверки ученикам придется объяснять, как они выполняли работу. Инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, цитирует РИА Новости представители Общественной палаты. Обязательность верификации выполнения домашнего общественники объясняют ростом объема использования искусственного интеллекта в процессе обучения. Это становится самообманом не только для детей, но и для самих учителей. В реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва начал снижаться уровень воды. Как сообщили в Департаменте информполитики, благодаря этому паводковая обстановка улучшилась сразу в 4 муниципальных округах, а также в окрестностях Нижнего Тагила. Всего по области освободились от воды более 5000 участков и порядка 1000 домов. Профильные службы и власти на местах приступают к восстановительным работам. Люди помогают просушивать дома, расчищать участки после схода воды, а мусор, принесенный паводком, будет вывезен централизованно. Футбольный «Урал» проведет сегодня второй домашний матч после старта сезона первой лиги. Соперником екатеринбургского клуба станет «Енисей» из Красноярска. Стартовый свисток на Екатеринбург-арене прозвучит в 17:00. Болельщики смогут попасть на стадион за час до начала матча. На Екатеринбург-арене будут работать развлекательные зоны. В прошлом сезоне клубы обменялись гостевыми победами, сообщает официальный сайт футбольного «Урала». В Госдуме предположили исчезновение бесконечной ленты новостей. По словам парламентариев, не только в России, но и по всему миру начали вводить ограничения, часть из которых жесткие. В первую очередь речь идет о защите подростков в возрасте от 14 до 16 лет от деструктивного контента. Жесткие требования к платформам в итоге приведут к исчезновению бесконечной ленты новостей и ограничат возможности скроллинга коротких видео, пишет газета.ру. Стилисты рассказали, какие попытки выглядеть моложе своего возраста дают обратный эффект. По словам экспертов, окружающие считывают не возраст, а неуверенность и напряжение, если выбранная одежда не соответствует личности. Серьезной ошибкой оказывается использование подростковых вещей в возрасте 40+, излишнее напряжение в образе, которое вызвано попыткой молодиться любой ценой, старит сильнее, чем морщины, цитируют стилистов «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тепло ли тебе делится?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец

0: протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
4: Так где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Свет.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уральский кофейный фестиваль.
11: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
10: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
12: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
13: Рассрочка 0% до 2028 года.
14: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
1: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: Высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Радио Пилот.
3: Hey, this is Ivy.
4: And this is Kevin David KD. And you are listening to our new song.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика, диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204/2. Сайт hitservice.ru.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108».
4: Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: Затор.
1: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Очередное штормовое предупреждение выпустили экстренные службы для Свердловской области. По данным МЧС, в понедельник, 20 июля, в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также завтра на Средний Урал придет порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112, напомнили в МЧС. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде. Последняя декада июля будет жаркой. На Екатеринбург-арене сегодня произошел пожар. Жители района улицы Репина утром испугались звуков громкоговорителя, а также пожарных машин, которые с сиренами заезжали на территорию стадиона. В Свердловском спасательном ведомстве сообщили, что в кабинете медпункта на 7-м этаже замкнуло электросушитель. Площадь возгорания составила всего половину квадратного метра. Самостоятельно место пожара покинули 18 человек. Несмотря на небольшое возгорание, помещение Екатеринбург-арены обследовали 50 спасателей, а на территории до отбоя дежурили 19 пожарных машин. Об этом сообщает портал Е1. Из Екатеринбурга в Абхазию вырастет количество прямых рейсов. Из Кольцова в Сухум начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта уральской столицы сегодня. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю. По средам и воскресеньям, а обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам. В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик Екатеринбургского аэропорта, авиакомпания «Уральские авиалинии». ВБ-банк объявила о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни, заявили представители маркетплейса. Также о мерах поддержки пострадавшему бизнесу объявил Избер. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров этого чемпионата мира. На счету 27-летнего форварда 22 гола во всех мундиалях, в то время как на счету Лионеля Месси пока только 21 мяч. При этом французу на установление рекорда потребовались 22 матча, а звезде аргентинской сборной 32 игры, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
12: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а отдых какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку.

0: Отделочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Nissan. Реклама. Искали красивое надежное авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
9: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
10: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: кисти, твое греческое настроение.
1: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО
4: «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали!
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан «Импорт». Селькоровская, 23.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке на склад «Wildberries» в Тамбовской области, эвакуируют в Москву. Там получившие ранения и ожоги будут продолжать лечение в федеральных центрах и столичных больницах. Эвакуировать пострадавших будет санитарная авиация и представители службы медицины катастроф, пишет «Коммерсант». Напомню, в ночь на субботу беспилотники атаковали два логистических комплекса «Маркетплейса» в Тамбовской области. 7 человек погибли и 24 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал только один сотрудник, однако количество пострадавших при этом превысило 50 человек. Утром в воскресенье на ЕКАТ произошла серьезная авария. В столкновении пострадали 4 человека. Причиной ДТП оказался

0: пунктом, пишет «Коммерсант Урал». На особом контроле находится река Тура. В период с 20 по 22 июля здесь прогнозируют максимальный подъем воды. В Екатеринбурге подвели итоги двух фестивалей «Город здоровья» и «Урал Футбол Фест». В субботу они одновременно проходили в парке Маяковского. В фестивалях приняли участие около 40 тысяч гостей. В ЦПКО прошли парад болельщиков и шествие поклонников здорового образа жизни. В эти минуты футбольный «Урал» на Екатеринбург-арене принимает команду «Енисей». Матч начался в 17 часов и проходит в рамках второго тура первой лиги. В завершении темы футбола главный тренер сборной Франции Дидье Дешам взял на себя вину за поражение от команды Англии в матче за третье место. «Мне следовало принять иные решения с самого начала матча. Возможно, тогда все сложилось бы иначе», – заявил наставник сборной Франции. «Коммерсант» напоминает, что встреча завершилась со счетом 6-4. Для Дидье Дешама этот матч стал последним во главе сборной Франции. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
3: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
2: Стоматология «Эр-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
5: О специализированных застройщиках УГМК «Космонавтов-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Ого! А что это у вас тут происходит?
1: Мы построили катапульту.
2: Но она не работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
2: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Основной очаг пожара на складе «Wildberries» в подмосковной электростали локализован, сообщили власти города. По информации чиновников, идет тушение оставшихся очагов огня и проливка сгоревших конструкций. Ранее в Минздраве сообщали, что в больницах остаются 40 пострадавших при атаке беспилотника на склад. Состояние 7 человек врачи называют тяжелым, остальные в состоянии средней степени тяжести. Автобус с пассажирами застрял на железнодорожном переезде из-за проливных дождей в Свердловской области. Как рассказали очевидцы порталу Е1, транспорт вез людей из поселка Шабровский. На станции Сысерть, проезжая переезд, машина провалилась в насыпь и оказалась днищем на железнодорожном полотне. Пассажиры самостоятельно пытались вытолкнуть автобус с путей, но сделать этого не удалось. Транспорт с переезда вытянул грузовик, водитель которого решил помочь в ситуации. Представители СВЖД или госавтоинспекции ситуацию не комментировали. Хедлайнерами дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП «Екатеринбург». 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», а после начнется концерт, который приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают 3 поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Урфин Джуз», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. После

0: Если прогнозы экспертов оправдаются, то фильм станет третьим по счету в этом году, которому удалось преодолеть отметку в 100 миллионов долларов за первые выходные. Ранее такого результата достигали «История игрушек 5» и «Супер Марио. Галактическое кино». Сборы картин за первый же уикенд составили 159 и 131 миллион долларов. Ожидаемый старт DC может стать лучшим для режиссера после «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который Нолан выпустил в 2012 году, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, в понедельник, 20 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 24-26 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: рекламу.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Реклама.
1: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: музыки твое греческое настроение.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, ну, как это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова. За ним ждуля остается. Вот.
4: Останется ли он... пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не...
3: Пашка про это читал.
4: На пол шестого.
5: Да это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, так, заточила себе зубы, мамочка, откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала мужа.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость,
3: знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Рафики, твое греческое настроение.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: из УСИ.
1: В Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
3: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
3: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: рекламу.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Круто!
3: Вместе кататься будем, всему научу. Держи кошлем и экипировку.
4: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
5: Пора-пора, Емота, мото-мото.
3: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
4: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
13: Атмосфера просто космос.
14: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
13: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
14: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights Off.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
7: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
6: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
0: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
1: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
2: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Мартовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Kulot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.
9: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: США.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Всех вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио. Пилот! You ready to shake your asses?
6: I went deaf on a bitch.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
5: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: break my heart.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. До

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 40 минут.